0: Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга Политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
1: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
2: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
3: То есть там просто все на доверии строится. Типа, оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем. Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
2: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
4: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
2: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
5: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
2: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
6: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
2: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
7: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации, может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
2: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
0: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
8: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
0: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
8: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
0: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги, и вряд ли бросится как бы подписывать и как бы поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
8: Ну, это же такие, так называемые, вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, для подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить, довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России, ну, производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей, на самом деле, на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических, для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
0: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 19 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
8: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра — это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
0: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
9: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
0: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
2: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в вуз. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
10: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
2: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
11: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
2: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
12: Ура! Ура! Ура!
2: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
13: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление о осажденной крепости.
2: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
14: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
2: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
13: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были. в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
2: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
0: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
9: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
0: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зарница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
8: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают... Ну, простой пример. Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
0: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики и так далее.
8: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
0: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
5: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
6: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
5: Они твоим гранатами.
6: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
5: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
6: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
5: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
6: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
3: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
3: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
5: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
6: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
5: А чем угрожали?
6: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
5: Ты выбрал второе.
6: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и, по возможности, целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого, я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
5: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
6: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. А потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
5: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
6: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
5: Английский.
6: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский. Я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
5: А он кто?
6: Он старший офицер Национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
5: Сейчас освобожден, не знаешь?
6: Я не знаю. А
5: какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
6: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
6: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно, непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
5: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги молодежи с картонками.
6: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
5: Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидения, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
6: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, они достаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
5: YouTube, Telegram.
6: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
5: Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
6: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
5: Ну, это главный вопрос.
6: Да.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
6: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
5: Бусики, да, куда их,
6: да.
5: Куда мужчин грузят, собственно.
6: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
5: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
6: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены, но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности, это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
5: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
6: Да, не буду делать из этого секрета.

0: плату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали. О зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях. Во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются. Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение со сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. А это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без привлечения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ,

0: прочее?
1: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
2: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности руководителя службы безопасности Украины, СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмарі на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмара есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский — на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс.
2: Нужно сказать, что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас. Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.
0: Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в ВУЗ, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
3: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
5: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
6: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень-очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
5: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в вуз. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
7: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед ныне очень-очень большим риском погибнуть в армии.
5: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
8: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
5: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
9: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
5: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все, связанное с Навальным, экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
10: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат в депутаты Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались сотни людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Хим. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну, там, звездочка, экстремист, террорист, там, и так далее. Не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, ну, допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то в 23-м году пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получивший известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах, не предали информацию о огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение. Потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности. А они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификации на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
11: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждала с ним этот вопрос. Он считает произошедшее крайне прискорбным и, откровенно говоря, позорным. Человек, упомянутый в публикации, соблюдает требования комиссии по торговле, однако по решению президента отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Сегодня вечером, разумеется, будет работать оператор телесуфлера, однако это будет не тот человек, о котором шла речь в статье. В Белом доме действуют чрезвычайно строгие этические стандарты в отношении подобных ситуаций. Как я уже сказала, этот сотрудник больше не будет здесь работать. Решение его отправки в неоплачиваемый административный отпуск было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
0: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода» ведущему посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентину Барышникову. Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
12: Андрей, на Калши есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Polymarket, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки. Это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа упомянет ли он слово «коммунизм», вы можете отправить в Калши, полностью подписавшись, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это, на самом деле, довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того иного пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек, ну, это не обязательно работающая администрация, там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается, то есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться, но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу. Турниры, которые часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
13: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам. Формально не придерешься. Сам Флорин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомни о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Мбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины? Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения. Чемпионат мира 26 мы запомним многочисленными откровенно расистскими выпадами, прежде всего в адрес недостаточно французской сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата Сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться. Общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10% этих публикаций. Значит, и мир, увы, с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
0: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода». Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
16: Добрый день.
15: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом, и есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением, и хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
16: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм, но вот для... Так, если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
15: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю Две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спор о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе. Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
16: Для республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
15: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы, собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
16: Мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
15: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
16: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
15: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
16: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
15: Но если сейчас мы видим в опросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
16: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
15: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
16: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Оказио-Кортес, например, будет как бы умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии, и очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
15: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
16: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
15: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
16: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичиган Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
15: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
16: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии. Он центрист на всем американском спектре. И энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александру Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу.

0: мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на ту программу, те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
1: Мы этот закон не сказывали в нашем...
0: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
1: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают креативно, брали бы всего по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
0: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
1: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей,

0: идеи, которые мы не богаты и не ждем, что будут богаты. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами. Невзирая.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские исследователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. в таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически, это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго – из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
5: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
7: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
8: Наш дом признан аварийным.
7: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
8: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
7: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
9: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
5: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности – и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
9: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине, то есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному, должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков.
5: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, а попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
9: То вы правы. Да,
5: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
9: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
5: Да, конечно.
9: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустил Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
5: Ладно, тут тоже могут быть так спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
9: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
5: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
9: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали? Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон и осколки дрона ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
5: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
9: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
5: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
9: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спора всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
5: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
9: Который нажимал эту кнопку.
5: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прям это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
9: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал. Не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
5: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
9: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
5: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
9: Я бы даже назвал это подачкой.
5: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
9: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
5: Ну, можно попробовать в любом случае.
9: Ну, попробовать стоит.
5: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
10: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
11: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
10: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
11: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Просто взял шокер, открыл и начал всех. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
10: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «Ба» записал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница, всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. И, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблему?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, что, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись и дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со 2-го раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отвечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без вот этой, без вот этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях, и в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там, 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
2: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
9: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выбор губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единороссов в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
2: Коновалов это руководитель?
9: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
2: Протестным голосованием.
9: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да? Он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия жуликов, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт,

0: военной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там... Российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей. Официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, ну, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить? По большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету. Потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно, чтобы потихонечку.
0: Пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, 3 лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук,

0: электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
4: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
5: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
4: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
6: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
4: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
3: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
7: Вот так. С апреля этого года Алабуга политех заманивает призывников на новый формат службы под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
8: То есть там просто все на доверии строится. Типа, оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем. Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
7: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещание тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
9: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
7: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. «Алабуга» известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга-Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
10: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга-Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
7: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в «Алабуге» студентов. Так устроена в «Алабуге» система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью «Идел Реалии» мать одного из учащихся.
11: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты – 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные – это просто… Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
7: Сумма неустоек, по данным «Идел Реалии», составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама «Алабуги» у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником «Фасолька» рекламирует «Алабугу».
12: «Алабуга Политех» у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем – узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать. Может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в «Алабуга Политех» вы можете, к счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
7: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы «Алабуги» не будет, но не потому, что раскаялись.
4: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван.
4: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на «Алабуге». Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
13: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что «Алабуга» привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись таким студентом, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
4: В таком случае стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
13: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться, и действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
4: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
13: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманные экселленс, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
4: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
13: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
4: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Долешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
6: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
4: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
14: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
15: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
14: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
16: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
14: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Об Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
17: Ура! Ура! Ура!
14: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
18: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
14: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
19: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
14: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
18: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
14: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
4: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
6: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
4: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить в этой игре дальше, но уже по-настоящему?
13: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те, там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны это регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне, вот из этой почвы индоктринации, вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
4: Да. Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики, да, и так далее.
13: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
4: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда, команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
5: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
6: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
5: Они твоим
6: потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. Таким вот образом.
5: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
6: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
5: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
6: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
3: Трое украинских боевиков признаны виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
7: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
3: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
5: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
6: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
5: А чем угрожали?
6: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
5: Ты выбрал второе.
6: Я выбрал второе, потому что я понимал, что, среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и, по возможности, целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И, кроме этого, я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
5: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
6: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения. Потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
5: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
6: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
5: Английский.
6: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
5: А он кто?
6: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
5: Сейчас освобожден, не знаешь?
6: Я не знаю.
5: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
6: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
6: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно. И это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
5: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
6: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
5: Тут у меня нет вопросов. Но, а можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидения, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
6: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
5: YouTube, Telegram.
6: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
5: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
6: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да, в общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дифранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
5: Ну, это главный вопрос.
6: Да.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему? И понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
6: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
5: Бусики, да, куда их,
6: да.
5: Куда мужчин грузят, собственно.
6: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно, те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
5: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
6: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены, но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать, возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
5: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
6: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
5: В чем заключается эта разница?
6: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
5: Российские военнопленные.
6: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
5: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
6: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
5: А почему?
6: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от

0: не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
1: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
9: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
10: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
11: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
12: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
13: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
14: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
15: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
16: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
17: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
16: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские.

0: активисты.
1: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила «Медиазона», дело против него возбудили из-за избиения двух срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго – из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
0: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а по другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
1: Атака дронов, пожар, трое погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
2: Наш дом признан аварийным.
1: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
2: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
1: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
3: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред, гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
0: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
3: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего, возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению особенному, должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
0: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
3: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
0: Да, конечно.
3: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
0: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
3: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
0: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
3: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ, оно же обороны, а не нападение, да, не Министерство войны, оно и Министерство обороны, оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно, они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
0: Ну, это совсем страшная ситуация, да.
3: Но непридуманная, скажем так. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
0: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
3: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
0: Да, где было еще предварительное какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
3: Вот, солдата, раз... который нажимал эту кнопку.
0: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился. Меня прямо это даже поразило в самое сердце. Давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
3: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время... справедливо, как это не парадоксально звучит, это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
0: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
3: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
0: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
3: Я бы даже назвал это подачкой.
0: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
3: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
0: Но можно попробовать в любом случае.
3: Но попробовать стоит.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
4: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер, как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
5: Я просто помахал рукой, а меня просто начинает хуй, мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком. Кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что. Начали унижать, типа вы и так далее.
4: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
5: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
4: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: По словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона, закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базовое было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали еще, оскорбляли, обзывали.
3: Да.
2: Особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей не убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку «Легионы свободы России» в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Очень много видео, много людей это все снимали, это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции, ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос.
2: Угу.
3: И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку, с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости, или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истрактовано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя их деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают, вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: В
4: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли, потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там, 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
2: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 2018-2019 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
9: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выбор губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
2: Коновалов это руководитель?
9: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
2: Протестным голосованием.
9: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольство общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
2: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится?
9: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там... Российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей. Официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить? По большому счету.
2: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
9: И зачем проводить, и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету. Потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
2: Понятно,
9: чтобы
2: потихонечку пришли только
9: те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого.

0: столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
1: Ну, вопрос там только, не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство, да, он становится таким знаменем.
0: Привлекает внимание.
1: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надеждину, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
0: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну, а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины, исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности

0: обязанности руководителя службы безопасности Украины СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмары есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский — на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс.
1: Нужно сказать,
0: что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас. Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в ВУЗ, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
2: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
3: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, и 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
5: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
6: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень и очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
5: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в ВУЗ. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
7: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед ныне очень-очень большим риском риском погибнуть в армии.
5: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
1: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
5: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
8: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
5: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все связанное с Навальным экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
9: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат в депутаты Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались сотни людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Хим. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну там звездочка, экстремист, террорист там, и так далее, не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, ну, допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то, в 23-м году, пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получивший известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах, не предали информацию огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение. Потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности, а они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификаций на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
10: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждала с ним этот вопрос. Он считает произошедшее крайне прискорбным и, откровенно говоря, позорным. Человек, упомянутый в публикации, соблюдает требования комиссии по торговле, однако по решению президента отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Сегодня вечером, разумеется, будет работать оператор телесуфлера, однако это будет не тот человек, о котором шла речь в статье. В Белом доме действуют чрезвычайно строгие этические стандарты в отношении подобных ситуаций. Как я уже сказала, этот сотрудник больше не будет здесь работать. Решение его отправки в неоплачиваемый административный отпуск было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
0: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентину Барышникову. Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
11: Андрей, на Калши есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Полимаркет, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки, это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа, упомянет ли он слово «коммунизм», вы можете отправить в Калши полностью подписавший, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это на самом деле довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того иного пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек... Ну, это не обязательно работающая администрация. Там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается. То есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться. Но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу. Турниры, которые часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
12: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результаты, не за уступки соперникам, формально не придерешься. Сам Фаларин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомни о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Мбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины? Это я к тому, что человеческая натура не меняется, мнение часто зависит от угла зрения. Чемпионат мира 26 мы запомним многочисленными откровенно расистскими выпадами, прежде всего в адрес недостаточно французской сборной Франции. Причем не только от разогретых пивом болельщиков на трибунах, но и от бывшего премьер-министра Испании, а также депутата Сената Парагвая, которую прежде в футбольном мире никто не знал, а вот теперь многие, вероятно, запомнят. В просвещенном обществе ныне не принято выбирать выражения в дискуссиях на любую тему, так что и тут нечему удивляться. Общий уровень политической культуры невысок. Уже много лет одна из главных рекламно-пропагандистских кампаний ФИФА направлена на борьбу с расизмом, и сейчас эти видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей ФИФА изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10%. Часть этих публикаций. Значит, и мир, увы, с той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
0: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
16: Добрый день.
15: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
16: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
15: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спор о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
16: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
15: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
16: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
15: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
16: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
15: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
16: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница — это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка — это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
15: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
16: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
15: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
16: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии, что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет: нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
15: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
16: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы — это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы увидим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль-Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
15: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в Демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
16: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
15: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
16: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии. Он центрист на всем американском спектре. И энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александру Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
15: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
16: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36-38.
15: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют.
16: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
15: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
16: Мы этот закат предсказывали в нашем...
15: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
16: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы всего по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловить, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие мигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра

0: Когда это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая.
5: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
6: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
7: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
6: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
8: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
6: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
9: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.

0: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре «Алабуга Политех». Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
1: Вот так. С апреля этого года «Алабуга Политех» заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
2: То есть там просто все на доверии строится. Типа, оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем. Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
1: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
3: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
1: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
4: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
1: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
5: Когда в сентябре мы поступили, у нас три раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
1: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
6: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... к счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
1: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
7: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
7: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явно условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
8: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования и Министерства обороны.
7: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
8: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
7: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
8: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков. подростков, для подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной, этим ВПК.
7: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
8: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
7: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
9: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
7: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
10: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу – Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
11: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
10: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
12: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
10: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант, июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
13: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
10: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
14: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
10: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
13: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
10: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве, 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
7: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
9: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира, как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь. Ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка, это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей, нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
7: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? Во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно, да, окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
8: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такая, действительно, такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
7: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, да. Веймарской республики, да, и так далее.
8: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
7: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 17 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, обращу внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а сегодня в выпуске. Владимир Зеленский рекомендовал на пост министра обороны Украины исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмару. Политику Борису Надеждину назначен штраф в 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборный процесс в США. Также сегодня.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек. СОГЭ без троек.
0: В России родители учеников средних школ, закончивших 9 класс, массово жалуются на то, что их детей не зачисляют в 10 класс, а заставляют учиться в колледжах. На фоне протестов в Киеве и других городах Украины против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны президент страны Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы украинского оборонного ведомства Евгению Хмарі, который до сих пор был временно исполняющим обязанности руководителя службы безопасности Украины СБУ. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмарі на должность министра обороны Украины, сообщил Зеленский в социальных сетях. Среди прочего, он отметил, что у Хмара есть большой опыт в проведении технологических ударных операций. «На этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне», подчеркнул Зеленский, говоря о противодействии российскому вторжению. Ранее Зеленский признал, что у Михаила Федорова был системный конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, прежде всего по поводу способов ведения войны. Федоров настаивал на более широком использовании технологических решений, Сырский — на более традиционных методах ведения боевых действий. Сам Федоров рассказал, что предлагал Зеленскому уволить Сырского и обвинил главкома в плетении интриг. Евгений Хмара после поручения Зеленского возглавить Министерство обороны в своем интервью говорил о необходимости соблюдать баланс. Нужно сказать, что какой-то такой одной технологии, которая изменит прям все, вот ее не существует, на мой взгляд. Нужен баланс, а на баланс нужно работать в каждой зоне со всеми имеющимися средствами. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать значение того, что работает сейчас. Вот, ну, ни в коем случае.
2: Вот прям ни в якому разе.
0: Это был исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров. Клименко был одним из кандидатов на пост министра обороны вместо Михаила Федорова, но против его кандидатуры выступили вышедшие на протесты жители Украины. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде вчера не состоялось. Между тем, Министерство обороны России сообщило, что в ходе весеннего призыва на срочную военную службу, завершившегося 15 июля, в войска было отправлено 141 тысяча новобранцев. Формально призыв на срочную службу в России проводится теперь круглый год, однако отправка в войска осуществляется с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В следующем году в рамках осеннего и весеннего призывов в России планируется набрать 261 тысячу срочников. Формально военнослужащие срочной службы не должны отправляться в зоны боевых действий, однако существует немало случаев, когда их обманом, шантажом или насилием заставляли подписать контракт с Министерством обороны и отправляли на фронт. Многие из тех, кто попадает в армию на срочную службу, раньше учились в колледжах. Так теперь называются средние специальные учебные заведения, которые в советское время называли ПТУ – профессионально-технические училища. Отсрочек от службы в армии в колледжах почти нет. Этим летом, после сдачи девятиклассниками основного государственного экзамена, родители часто жалуются, что их детям не дают продолжить учебу в школе с тем, чтобы после 11 класса поступать в ВУЗ, а почти силы отправляют в колледжи, даже несмотря на высокие баллы по ОГЭ. Репортаж Артема Филатова.
1: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
2: Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
3: Идти в колледж мы не хотим, мы хотим учиться. Мы хотим все-таки получить возможность доучиться и принять решение в дальнейшем, то есть не в 15 лет, не 15 лет, а хотя бы в 17 уже.
4: На родительских собраниях учителя уверяют, что дети просто не подтянут 10 и 11 классы из-за низких оценок и советуют искать училище. Однако педагог Дима Зицер уверен, школы просто выполняют негласное распоряжение сверху.
5: Это такая зачистка государственная всей территории. Потому что ведь если человек не идет в 10 класс, то абсолютно понятно, что его путь до армии будет очень-очень коротким. То есть просто, условно говоря, через 2 года его можно забирать.
4: Слова педагога подтверждают и юристы. В России выпускники колледжей, как правило, теряют право на отсрочку для поступления в ВУЗ. А значит, после выпуска их сразу могут отправить в армию.
6: С колледжем действуют специальные правила по отсрочке. И, по сути, пользуясь один раз отсрочкой в колледже, затем человек ей воспользоваться уже эффективно не может. И не все могут в таком случае освободиться по здоровью или там выбить себе альтернативную гражданскую службу и стоят прямо перед, ну, ныне очень-очень большим риском погибнуть в армии.
4: Ранее в Кремле поручили правительству подготовить к 2028 году около 1 миллиона представителей рабочих специальностей. Министр просвещения недавно уже отчитывался на совещании с Владимиром Путиным. Бюджетных мест в колледжах становится все больше. Чтобы упростить отправку детей в колледжи, в 12 регионах запустили эксперимент. Девятиклассникам разрешили сдавать 2 выпускных экзамена вместо 4. Но у этой инициативы нашлись критики даже в Госдуме. О том, что получать полное среднее и высшее образование нужно далеко не всем, прямо заявляет и глава Миноборнауки Валерий Фальков.
7: Происходит балансировка разумная между средним, профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании.
4: На сторону родителей ранее встала Генеральная прокуратура. Ведомство выпустило заявление, в котором признало, что конкурсный отбор в старшие классы является незаконным.
8: Вопреки положениям закона и желанию детей, им отказывают в зачислении в 10 класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют.
4: Психологи говорят, когда ребенка принудительно лишают возможности закончить школу, это бьет по его мотивации и психике. В Министерстве просвещения заявили, школа действительно может отказать в приеме в 10 класс, если нет свободных мест, либо если ребенок не прошел отбор в профильный класс. В таком случае ему обязаны предоставить место в обычном, общеобразовательном классе. Проблема лишь в том, что таких классов по всей стране становится все меньше.
0: Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова. Вы слушаете «Время свободы». Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1000 рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного производства стал пост 2023 года в социальных сетях со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором демонстрировалось фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов. Власти продолжают считать все связанное с Навальным экстремистской символикой, несмотря на то, что сам Навальный более 2,5 лет назад погиб в колонии. Надеждин, который попытался баллотироваться в Думу на предстоящих сентябрьских выборах и начал сбор подписей в свою поддержку, в прошлую пятницу был объявлен иностранным агентом. И хотя нынешний закон в России запрещает так называемым иноагентам быть депутатами выборных органов, Надеждин настаивает, что кандидатом в депутаты ему быть не запрещено. На суде Надеждин говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
9: Реальная цель того, что здесь происходит, это заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Государственную Думу. Я на сегодняшний день, на эту минуту, кандидат депутата Государственной Думы. В 4 городах Московской области идет сбор подписей за меня. Уже подписались 100 людей там, да, за несколько дней сбора. Соответственно, если меня сегодня признают виновным в этом правонарушении, то я лишаюсь права избираться в Государственную Думу. При этом, по опросам, которые есть, я побеждаю на выборах. Понимаете? Вот в этом-то, собственно, и затея. Чтобы я не избрался депутатом Государственной Думы, конкретно по Долгопрудному, Мытищам, Королеву и Хим. Дальше. По фактуре. Это какая-то феерическая история, Ваша честь. Во-первых, я не могу понять, почему лицо конкретного человека, в данном случае Алексея Навального, ну там звездочка экстремист, террорист там, и так далее, не могу понять, почему это символика экстремистской организации. Вот реально не могу понять. Если это так, вы знаете, я знаю некоторых молодых людей, высоких, красивых, лицо которых похоже на лицо Алексея Навального. Если его лицо – это символика экстремистской организации, людей, которые на него похожи, нужно задерживать, да, и, значит, признавать виновным пропаганде экстремизма. Это бред. Но это дело, оно выбивается из ряда других дел. Это не первый случай, когда за лицо Алексея Навального людей там объявляют пособниками экстремистов. Полно таких приговоров по стране. Я все понимаю, Ваша честь. Но этот случай уникальный, Ваша честь. Потому что до сих пор людей наказывали по этой статье КУАП, когда в их телеграм-каналах, ВКонтакте, в Ютьюбе, в их личных, которые они ведут и где они размещают материалы, было лицо Навального. Тоже бред само по себе, ну, допустим. Но в моем случае ситуация совершенно удивительная. В моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Алексея Навального. Вообще. Совсем. Да? В моем телеграм-канале был когда-то, в 23-м году, пост, внимание, в котором я, Ваша честь, вдумайтесь, анонсировал свой стрим в YouTube-канале Эльвиры Вяхеревой. В момент, когда я анонсировал стрим в канале YouTube Эльвиры Вяхеревой, я не мог иметь даже никакого представления, что она будет показывать на своем стриме. Каким образом я могу быть обвинен в умышленном изображении Алексея Навального?
0: Это был Борис Надеждин. Он просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. Во время судебного заседания ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления. После задержания 13 июля Надеждин не исключил, что покинет Россию, а 16 июля он сообщил, что ему закрыт выезд из России, как утверждается, из-за долгов. И сегодня же блогер и юрист Илья Ремесло был задержан в Петербурге по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. Что конкретно стало поводом для уголовного дела, пока неизвестно. Весной Ремесло, ранее получившее известность как сторонник российских властей, писавший доносы на оппозиционеров, включая Алексея Навального, опубликовал ряд постов с очень резкой критикой в адрес президента России Владимира Путина и войны в Украине. После этого он на месяц был госпитализирован в психиатрической клинике. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года в Америке и заявил о шокирующей уязвимости американской системы голосования. Выступление состоялось в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых республиканцы рискуют потерять контроль как минимум над Палатой представителей, где у них сейчас большинство. Наблюдатели также отмечают, что законодатели скоро разъедутся на летние каникулы, и с этим связано время выступления Трампа. В нем Трамп также заявил, что отдал распоряжение рассекретить документы о вмешательстве Китая в выборный процесс в США. Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории кражу данных, связанных с выборами, незаконно получив доступ к файлам 220 миллионов американских избирателей. По имеющимся данным, в распоряжении Китая оказались имена, адреса, номера телефонов, сведения о партийной принадлежности и другая конфиденциальная информация, используемая при регистрации избирателей. Эти данные потенциально могут быть использованы для различных противоправных действий. Именно это и происходило. Утечка такого масштаба представляет собой беспрецедентную угрозу безопасности избирательной системы. По данным разведки, Китай даже заключил контракт со специализированным подразделением по анализу данных для реализации этого проекта. Американские разведывательные службы впервые получили сведения об утечке баз регистрации избирателей в 2020 году, когда обнаружили, что данные десятков миллионов, только подумайте, десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, похищены или получены в результате кибервзлома. Несмотря на это, должностные лица, которым стало известно об этих фактах, не предали информацию огласке. О произошедшем не были проинформированы ни президент, ни другие высокопоставленные представители администрации, а также, насколько известно, не был уведомлен Конгресс. Это был Дональд Трамп. Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы можно расценивать как клевету. Так сегодня сказал официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом, цитирует его агентство ТАСС. Ли Цзян также обвинил США в том, что они сами регулярно вмешиваются в дела других стран. Сообщается также, что многие из тех упомянутых Трампом личных данных избирателей, которыми Китай якобы завладел преступным путем, находятся в открытом доступе. Целью своего выступления Трамп назвал не подрыв доверия к выборам, а стремление его восстановить. Он поручил Минюсту, ФБР и ЦРУ продолжить расследование. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он пытается посеять сомнения в легитимности выборов и что называет сфальсифицированными результаты только тех голосований, в которых он проиграл. Во вчерашнем обращении Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов в США 2020 года были, как он уверен, подтасованы, из-за чего он проиграл тогда Джо Байдену. Трамп также упомянул телекомпании, которые отказались освещать его обращение и предложил лишать такие компании лицензии на вещание. Телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, пошли на почти беспрецедентный шаг, заявив, зная, о чем пойдет речь, что не будут освещать это обращение. Потому что им не нравится эта тема, так как они знают, насколько коррумпирована наша система, и они не хотят раскрытия этой информации. Они и другие представители СМИ являются частью заговора, желая по каким-то причинам продолжения этого мошенничества. Они хотят, чтобы это продолжалось. Они хотят защитить радикальных левых. Они не хотят величия страны. И это правда, страна не может быть великой без свободных и честных выборов. За подобное мошенничество следует отзывать их лицензии. Они совершенно бесплатно используют государственные частоты, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Они ничего не платят. Все, чего мы хотим, это честность на выборах и честность в отчетности. А они ничего не платят за многомиллиардные активы. Это был Дональд Трамп, фрагмент его вчерашнего обращения к нации. Надо отметить, что Дональд Трамп давно конфликтует с целым рядом американских средств массовой информации, считающих, что он не привел никаких доказательств фальсификации на президентских выборах 2020 года. Перед самым обращением Трампа выяснилось, что платформа прогнозирования Калши возбудила расследование в отношении Габриэля Переса, который с 2016 года работает в Белом доме оператором телесуфлера во время выступлений президента США. Согласно предварительным данным расследования, Перес заработал почти 100 тысяч долларов, делая ставки на то, что в речах президента Трампа прозвучат те или иные фразы. Расследование началось после того, как эксперты Калши посчитали действия Переса подозрительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит подтвердила, что инцидент имел место, и сообщила, что меры приняты.
10: Безусловно, я в курсе этого сообщения. Президент тоже с ним ознакомлен. Я обсуждала с ним этот вопрос. Он считает произошедшее крайне прискорбным и, откровенно говоря, позорным. Человек, упомянутый в публикации, соблюдает требования комиссии по торговле, однако по решению президента отстранен от исполнения служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый административный отпуск. Сегодня вечером, разумеется, будет работать оператор телесуфлера, однако это будет не тот человек, о котором шла речь в статье. В Белом доме действуют чрезвычайно строгие этические стандарты в отношении подобных ситуаций. Как я уже сказала, этот сотрудник больше не будет здесь работать. Решение его отправки в неоплачиваемый административный отпуск было принято президентом. Думаю, это говорит само за себя.
0: Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. О необыкновенном росте популярности платформ самых разных прогнозов, Калши и Полимаркет, и о том, как они помогают прогнозировать исход разных выборов, я уже рассказывал, но случай с оператором президентского телесуфлера в Белом доме все-таки показался мне удивительным. За комментарием я обратился к обозревателю «Радио Свобода», ведущему посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентину Барышникову. Валентин, вы знаете, мне бы, наверное, даже в голову не пришло, что можно сделать ставку на содержание фразы речи президента. И получается, что есть люди, которые такие ставки принимают и даже, так сказать, оценивают, насколько та или иная фраза возможна. Как все это работает?
11: Андрей, на Калше есть целая секция, которая называется «Mentions», упоминания, в которой есть гигантское количество ставок на то, какие фразы могут быть произнесены в той или иной речи. Это не касается всегда политики, это там есть раздел спорта, экономики, ну и в том числе политики. И там есть, конечно, разнообразные предсказания выступления политиков. Это что-то вроде карт бинго, знаете, что вот о чем скажет, о чем не скажет. Там, не знаю, любое выступление Трампа, можно посмотреть, что упомянет ли он мага, упомянет ли он радикальных левых. Важная вещь, что как это устроено, вы не можете просто пойти на сайт Калши или Polymarket, другой наиболее крупный рынок предсказаний, и просто от себя сказать, вот я ставлю на это слово. То, какие именно слова упоминаются, то, что называется, собственно, рынком предсказаний, вот эти вот, на что, собственно, делаются ставки, это достаточно формализованная вещь, то есть ты можешь послать, например, Калши предложение, какую ставку можно добавить. То есть в речи Трампа упомянет ли он слово «коммунизм», вы можете отправить в Калши, полностью подписавшись, дав свои данные, что я предлагаю, что добавить туда, что вот он помянет, не знаю, коммунизм. И Калши уже рассмотрит, там экспертные группы есть, которые рассматривают эти предложения, или они сами добавляют от себя. Это, на самом деле, довольно, там, видимо, сложно устроенная схема, но в целом, если обращаться вот к конкретной истории человека, который занимался телепромтером для Трампа с 2016 года, конечно, если у вас есть какая-то инсайдерская информация о том, что скажет Трамп, написать в Калши, знаете, давайте вот мы поставим, вы добавите вот это упоминание и потом поставить на это деньги, это безумно, это вот просто немедленно спалиться, что называется. Но очевидно, что Калши, они и другие рынки предсказаний, они серьезно занимаются, они постоянно отслеживают, как они это описывают, рамки, как выглядит голосование того нового пользователя, и они замечают нетипичное поведение, как это описывается. Но, очевидно, вот они в состоянии отслеживать довольно сильно, потому что мы видим, это не первая история с тем, что человек, ну, это не обязательно работающий в администрации, там вот была история с военнослужащим, который поставил на захват Мадуро. Это как-то отслеживается, то есть мы видим рынки на фоне довольно серьезной обеспокоенности в Вашингтоне вот этим инсайд-трейдингом, то есть торговлей на основе секретной тайной информации, конфиденциальной информации. Рынки принимают дополнительные меры, чтобы как-то с этим бороться, но вот, видимо, это пример того, как это происходит.
0: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного событиям в Америке подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Ну и последнее. В воскресенье 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу. Турниры, которые часто называют виртуальной мировой войной. На войну, во многом отражающую то, как и чем живет современная человеческая цивилизация, был похож и этот чемпионат. Он запомнится не только спортивными, но и околоспортивными событиями. Слово обозревателю «Радио Свобода» Андрею Шарму.
12: Чемпионат завершается без особых неожиданностей. Первые четыре места занимают команды, возглавляющие рейтинг FIFA, и каждая из этих сборных в прошлом уже была обладателем Кубка мира. В финале действующий чемпион мира, он же обладатель Кубка Америки, встречается с действующим чемпионом Европы. Лучшим футболистом планеты вот уже почти четверть века остается Лионель Месси. О событиях околофутбольных спорить можно, но спор этот не имеет большого смысла. Многое, если не все, в подобных дискуссиях зависит от угла зрения. И каждый остается при своем мнении. Чемпионат болен теми же недугами, что и мир вокруг нас. На футбольных стадионах происходит то же самое, что происходит повсюду. Спорт у нас, как известно, стоит в стороне от политики, но это не помешало аргентинским футболистам отпраздновать полуфинальную победу над англичанами, продемонстрировав прямо на поле плакат с напоминанием о том, какой именно стране принадлежат Фолклендские острова. Сходу могу назвать еще пяток сборных, способных, невзирая ни на какие олимпийские хартии, продемонстрировать такой же патриотизм, если турнирная судьба сведет их с командами стран, с которыми у их родины есть неразрешенные территориальные конфликты, и ничто их не остановит. Во время чемпионата мира имела место преднамеренная и вполне успешная публичная попытка политического вмешательства в спортивный процесс. Речь идет о телефонном звонке Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с рекомендацией отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна. Решение о ее отмене, как выяснила газета The Times, единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА, действуя, логично предположить, по указанию Инфантино. Чем он руководствовался, поддавшись, как считают многие, политической коррупции? Скорее всего, стремлением не портить отношения с уважаемым, влиятельным человеком, главой государства, проводящего чемпионат мира. Что тут непонятного? Чем, кроме противоречивых нормативов ФИФА, позволивших оценивать ситуацию, пусть криво, но в пользу американской сборной, Инфантино теперь будет прикрываться? Наверняка невероятным коммерческим успехом чемпионата, который приносит баснословные прибыли ФИФА и странам-организаторам, а барыши пойдут на развитие детского, юношеского, женского, инклюзивного футбола в самых далеких уголках мира. Кто-то против? Именно успешные финансовые показатели легли в основу обсуждаемого сейчас предложения увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 команд. Вполне может случиться так, что через 8 лет или даже уже через 4 года мы увидим еще более экзотический футбольный карнавал с десятками проходного уровня матчей. Нашлась бы только в мире страна, способная с удовольствием принять столь пестрый фестиваль молодежи и студентов, если только это опять не будут США с их выдающейся спортивной инфраструктурой. Чемпионат 26 еще раз продемонстрировал, что ни от кого не нужно ожидать особого благородства. Тренер сборной США Маурисио Почеттино, не колеблясь, выставил прощенного чиновниками Балагуна на матч, который игрок по решению судьи должен был пропустить, будучи уверенным в том, что действует в интересах команды. Ну что же, тренеру платят деньги за то, чтобы он обеспечивал результат, а не за уступки соперникам. Формально не придерешься. Сам Флорин Балагун, тоже не колеблясь, вышел на поле. Я внутренне принял решение судьи о дисквалификации, точно так же принял решение ФИФА о том, что эта дисквалификация отменена, заявил нападающий. В общем, тоже понятная позиция. Ну и, конечно, раз уж зашел разговор о спортивном достоинстве, вспомни о хрестоматийном случае футбольного жульничества. Руке бога Диего Марадоны в 1986 году. Об этом эпизоде сейчас почему-то принято вспоминать не с негодованием, а едва ли не с умилением. Вспомню о недавнем всеобщем злорадстве по поводу удаления швейцарца Брэли Мбало, который, как казалось вначале, удачно симулировал фол аргентинского соперника на себе, но затем был уличен в мошенничестве и удален с поля. Тренер швейцарской сборной Мурат Якин посчитал, что его игрока наказали несправедливо. Интересно, что бы он сказал, если бы тренировал сборную Аргентины.

0: Видеоролики тоже крутились перед началом матчей. Но не каждый зритель, оказывается, их с пользой для себя смотрит. Служба защиты социальных сетей FIFA изучила за время турнира более 6 миллионов постов в социальных сетях и зафиксировала, что количество оскорбительных высказываний выросло по сравнению с прошлым чемпионатом мира 2022 года в 13 раз. Российские оскорбления составили примерно 10-ю часть этих публикаций. Значит, и миру в той поры стал хуже, пусть, может быть, и не в 13 раз. За 49 дней, пока длился главный футбольный турнир, на войнах в разных странах погибли тысячи людей. Увидеть финальный матч чемпионата, который задумывался как всеобщий праздник спорта и мира, им было не суждено.
1: Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый о завершающемся чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Еще раз напомню, что дайджест «Время свободы» уходит в двухнедельный отпуск. Я вернусь в эфир 3 августа. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Кино умерло, да здравствует кино». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 марта 1996 года.

0: Накануне самого большого американского киноторжества, вручения ежегодных премий «Оскара», одна из самых блестящих представительниц нью-йоркской интеллектуальной элиты Сьюзан Зонтак, друг покойного поэта Иосифа Бродского, автор знаменитых эссе, опубликовала статью под названием «Упадок кинематографа». Словно 13-я фея, не приглашенная на день рождения принцессы кинематографии, Зонтак, как и положено фее, предсказала, что принцесса умрет, едва дожив до 100 лет.
1: Столетие кинематографа принимает, кажется, формы жизненного цикла. Все компоненты налицо – праздничное рождение, дерзновенное начало, долгий период славы и последнее десятилетие неостановимого позорного вырождения. Еще будет много фильмов, которые нас восхитят, но их авторам придется не только создать выдающиеся произведения – это условие необходимо для любого достижения в искусстве – они еще должны будут пойти против той практики, против тех норм, которые правят современной кинематографией.
0: Описывая кинематографические нормы и практику в странах открытой рыночной системы, Сьюзан Зонтак прежде всего пишет о том, что в современном кино художника победил бизнес. С этим согласен и профессор Мичиганского института кинематографии Айра Кёнигсберг.
2: Нет никакого сомнения, что современное кино в Америке стало частью индустрии. Его не могут больше делать маленькие независимые студии. Оно стало технически слишком сложным и слишком дорогостоящим делом. И, как правило, кинокомпания является лишь одним из звеньев корпорации, в которую входят газеты, издательства, радиостанции, телекомпании. Соответственно, и критерии не могут не быть теми, по которым работает всякий бизнес, то есть окупаемость и доходность. Я не согласен с тем, что кино вообще исчезает как искусство. Но я согласен.

0: С тем, что оно исчезает как форма выражения художественной индивидуальности.
1: Однако, видимо, кинематографист обречен вечно находиться между Сциллой и Харибдой, говорит кинорежиссер Борис Фрумин.
2: В американском кино, конечно, труднее найти деньги тем людям, которые пытаются делать не формулу, не кино формулы, а кино более оригинального взгляда. Но опять же, если человек своей картиной, не голливудской, получил поддержку критики или признание на международном фестивале, это почти автоматически означает, что этот режиссер будет снимать свою следующую картину, даже если картина финансово провалится. Известно, что Скорсезе, который сегодня является одним из ведущих американских режиссеров, из 5 его последних картин только «Goodfellas» является финансово успешной картиной, но он сейчас снял 40 миллионов картину «Казино», и он снимал «Last Temptation of Christ». Все картины эти финансово провалены. Но, тем не менее, из-за того, что у него высокая репутация, и он, по-видимому, правильно соотносит себя с людьми, он работает и снимает свои картины.
1: Надо сказать, что нормы и практика западной кинематографии очень разные, хотя Зондек в своей статье сваливает их в одну груду. Европейское кино даже называют режиссерским, поскольку там король – режиссер, а в Америке король – продюсер, то есть тот, кто вкладывает деньги. В газетных рекламах американских фильмов аршинными буквами пишутся имена звезд, актеров и продюсеров, а имя режиссера надо выискивать с лупой. Однако режиссеры ведь не всегда бывают талантливые. Скажем, француз Луи Маль бежал в Америку именно от режиссерского кино, считая, что оно тиранит актеров. Кроме того, не стоит и всех продюсеров представлять жадными финансистами, просто вкладывающими деньги в доходный бизнес. Достаточно вспомнить создателей новой кинокомпании «Мирамакс» братьев Харви и Боба Уайнстинов. Вот что пишут о них в газете «Нью-Йорк Таймс».
0: Когда Харви было 15 лет, он подбивал Боба, тогда 13-летнего, устраивать ему в Сабвее киновикторину. «Назови последний фильм Джона Форда. Кто играл главную роль в «Дилижансе»?» Пассажиры снисходительно улыбались, мысленно отвечая на простые вопросы. Но вопросы становились сложнее. «Назови двух первых итальянских неореалистов. Как было имя женщины, игравшей Жанну Дарк у Дрейера?» Пассажиры прислушивались. Им предлагалось задавать вопросы. Харви отвечал на все. Однажды какой-то джентльмен спросил, кто был режиссером русского фильма «Война и мир»? «Вот это вопрос», — смеялись пассажиры. «Откуда ему знать?» Боб замер от неловкости. И в полной тишине Харви с расстановкой произнес «Сергей Бондарчук». Задавший вопрос джентльмен был в полном изумлении, а вагонная публика в полном восторге.
1: Эти два уроженца Квинса ничего на свете не любят так, как кино. И хотя они не забывают заботиться о профите, список фильмов, финансированных или принятых к распространению их компаний, представляет собой просто коллекцию современных киношедевров. Вряд ли владельцы «Мирамакса» согласились бы со смертным приговором, вынесенным кино Сьюзен Зонтак. Возмутил он и редактора киноотдела журнала Entertainment Weekly Оуэна Глайбермана.
0: Я категорически не согласен с этой похоронной статьей. Конечно, в американском кинематографе полно барахла, потому что вообще выпускается огромное число фильмов. Но есть много режиссеров, особенно молодых, чьи работы чрезвычайно талантливы. Оливер Стоун и его последние фильмы «Прирожденные убийцы» и «Никсон», Тарантино, поставивший «Бульварное чтиво». И в этом году появились два прекрасных фильма, оба получившие по нескольку номинаций на «Оскара», «Покидая Лас-Вегас» Майка Фигеса и «Ходячий мертвец» Тима Робинса. Есть еще совсем молодой кинематографист Ричард Ленклайдер, который поставил лучший фильм о подростках, который я когда-нибудь видел, «Запутавшиеся», вполне сравнимый с лучшими картинами Роберта Олтмана 70-х годов. Да и сам Олтман, вернувшись в кино после долгого перерыва, поставил замечательный фильм «Манипулятор».
1: Заметьте, между прочим, что из названных вами фильмов три про убийц, один про самоубийцу и один о приговоренном к смертной казни. Причем «Прирожденные убийцы» и «Бульварное чтиво» — фильмы, воспроизводящие жестокость и насилие с сомнительной красочностью, я бы сказала. Не думаете ли вы, что миллионы подростков именно это и привлекает, а не бесспорные художественные достоинства этих фильмов?
0: Я не хочу вас обидеть, но в самой постановке вашего вопроса уже есть снобизм. Почему вы думаете, что мы с вами понимаем артистизм этих фильмов, а другие нет? Да, это не элитарное, не безжизненное кино, каким стало европейское. Это же безжизненное современность захватила, кстати, европейскую литературу. Все из головы, все вторично. Литература о литературе, кино о кино, как 8,5 Феллини. Они забыли, что искусство варится из жизни, а не из другого искусства. Почему, приводя имена замечательных режиссеров времен своей юности, Сьюзен Зонтак, как и многие люди ее поколения, отдает должное только европейцам? Россолини, Бергману, Феллини, Трюфо, Годару, Бунюэлю. А где же Форд, Скорсезе, Коппола? Где Артур Пен, поставивший фильм «Бонни и Клайд»? Она не назвала ни одного американского режиссера, даже той эпохи. Откуда такая избирательность вкуса?
1: А как бы вы определили особенности именно американского кино?
0: В американском кино есть, по-моему, одна специфическая черта, которая свойственна почти всем лучшим американским режиссерам. Они прежде всего рассказчики. В фильме должны быть история, сюжет и яркие характеры. Тема, идея, мораль фильма непременно спрятана в увлекательном сюжете. Она проявляется подспудно и ненавязчиво, не в лоб, а только через героев. У европейцев, как я заметил, идея часто идет впереди сюжета, как будто они боятся, что их не поймут. Даже мой любимый Бергман утяжеляет свои картины моралью. Наверное, я американец до мозга костей, но хорошая история — это первое, чего я жду от искусства. I just want to be told a story. That's what I think art should do.

0: Вернемся к статье Сьюзен Зонтак. Один из признаков упадка кино как искусства она видит в победе видеомагнитофона, то есть кино на дому, над большим экраном.
1: Чтобы быть поглощенным кино, вы должны видеть его так, как оно задумано, размером с жизнь или даже больше, чем жизнь. Вы должны сидеть в темном зале перед большим экраном в толпе незнакомых людей. Только тогда вы можете забыть себя и погрузиться с головой в чужую жизнь. Только тогда кино можно любить так, как мы его любили.
0: Вот что возражает на это кинорежиссер Слава Цукерман.
2: Ее больше всего волнует, что исчезли кинофилы, люди, влюбленные в кино, для которых кино это было как бы религия. Да, исчезли, но появилась новая группа людей, видеофилы. Гораздо больше, чем столь любезные Сьюзен Зонтак кинофилы. Если пойти в какой-нибудь, в один, а их сотни тысяч, по-моему, в Нью-Йорке, в один пункт проката кино за несколько часов, там в очереди проходит больше человек, беря вот эти же самые классические фильмы, чем могло поместиться во всех синематеках Нью-Йорка 15 лет назад. Поэтому говорить, что люди не любят кино, никак нельзя. Люди, которые выдают на прокат видеокассеты, это суперспециалисты. Эти мальчики и девочки знают больше о фильмах, чем именно и кинокритики. Почему Сьюзен Зонтак не замечает их? Почему она не замечает, что самый эстетический режиссер сегодняшнего дня, Квентин Тарантино, был таким вот выдавателем кассет? И сегодня любовь к нему не менее велика, чем любовь к Россилине в 50-е годы. Более того, даже критики отмечают, что это первый кинорежиссер-звезда. То есть это явление не только не исчезло, а наоборот просто стало более мощным. Сказать, что оно не строится на багаже предыдущего знания фильмов, никак нельзя, потому что даже тот же самый Квентин Тарантино однажды сделал такое парадоксальное заявление, что хороший сценарист — это просто человек с хорошей памятью. И тут мы подходим к следующему вопросу. Значит, то был авангард, а то, что делает Тарантино, компилируя из прошлых фильмов, это постмодернизм. Несколько другая форма искусства. И сколько же имен? Это Джим Джармуш и Гас Ван Сант. Да их можно назвать, скажем, 10-15 молодых американских режиссеров, создающих новое искусство.
0: Однако другой участник нашей передачи, специалист по современному кино, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, видит в видеотехнике не новую ветвь киноискусства, а скорее новый аттракцион.
3: Видеокультура, в которой воспитывается новое поколение, такая, что в ней труднее и труднее становится абсорбировать какие-то фильмы, связанные с мыслью и так далее. Потому что телевидение, на котором вырастают эти люди, компьютерные игры, они вырабатывают определенный режим восприятия. Очень быстрая реакция, почти отсутствие всякой, так сказать, такой созерцательно-интеллектуальной стороны. Уже такая аттракционная, что ли, структура. И когда я разговариваю со своими студентами сегодня и показываю им фильмы, сделанные 15 лет назад, даже в Америке. Вот сегодня я показывал, например, Кончаловского «Любовников Марии» студентам. Они мне сказали, что скучно смотреть, что медленно. Любое кино уже кажется сегодня медленным для них, потому что они воспитаны на другом кино. И сама по себе вот эта вот новая культура оставляет все меньше и меньше возможностей для серьезного кинематографа.
0: Но давайте послушаем специалиста по кинематографическому рынку в Америке Крейга Конроя.
4: Стоимость кинофильма, как и многое в нашей жизни, непомерно растет. Кинозвезды первой величины теперь по контрактам получают в среднем по 12 миллионов долларов. Причем контракт на эту сумму заключается еще до начала съемок. Удастся вернуть деньги или нет, но вы должны 12 миллионов еще до того, как взяли в аренду кинокамеру. Вот почему творческий, новаторский кинематограф не может приглашать знаменитых кассовых актеров. Приходится обходиться малоизвестными или совсем неизвестными.
0: Есть, правда, исключения и здесь. Как известно, актер Брюс Уиллис участвует в интересных фильмах. У Олтмана, у Тарантино, например, за скромное вознаграждение наравне с другими актерами. А миллионы берет только за съемки в боевиках, которые сами актеры называют мозговой анестезией. Во сколько же все-таки обходится современный фильм?
4: В общем, цена кинофильма сейчас колеблется между, скажем, 20 миллионами и сотнями миллионов, в зависимости от количества кинозвезд и сложности специальных эффектов. Надеюсь, компьютерное кино собьет цены. Оно, правда, только начинается. Пока сделано всего два полнометражных фильма. Но лет через 10 компьютер сможет воспроизводить на экране и движение, и действия, а актерам останется лишь озвучить изображение, как это делается сейчас в мультфильмах.
0: Символично, что именно перу Сьюзен Зонтак, предрекающий летальный исход кинематографу, принадлежит и самый пылкий гимн кино — эссе «Против интерпретации», отрывок из которого недавно опубликован в журнале «Иностранная литература». литература. В 60-х годах Зонтек объявила десятую музу первой, поскольку, говорила она, кино, это закрытое для интерпретации искусство, не отражает реальность, а создает ее.
5: Эту оценку вовсе не отменяет нынешний приговор Сьюзен Зонтек. Скорее, он признак ностальгии по исчезающему кино нашей молодости.
0: У микрофона Александр Генис.
5: За прошедшие годы постарели не только мы, но и само кино. Впрочем, говоря об искусстве, которое только что отметило свой всего лишь столетний юбилей, лучше вести речь не о старости, а о зрелости. За эти 100 лет кино переросло само себя. Оно так далеко вышло за пределы того, что мы привыкли понимать под кинематографом, что только привычка мешает нам придумать новые имена для новых не жанров, но видов киноискусства. Представим себе, что словом «театр» мы бы обозначали Эсхила и представления фокусников, МХАТ и балет на льду, КВН и вагнеровскую оперу. Конечно, это нелепость, но кино, как бы не сумевшее заметить своей зрелости, по старинке воспринимается скопом движущейся картинки волшебного фонаря. Между тем, каждое кино надо читать на том языке, на котором оно создано. Разве не смешно подходить с одной меркой, скажем, картине Кисловского «Красное», самому тонкому фильму современного кино, и лентам Спилберга, самым совершенным боевикам сегодняшнего кинематографа? Разве может быть у фильма аттракциона психологическая изощренность, авторское самовыражение и диалектика души? Все это напоминает анекдот про директора цирка, который, просмотрев номер скрипача-канатоходца, ехидно заметил: «Не ойстрах». Терминологическая инфантильность не только объяснение мрачных пророчеств Сьюзен Зонтек, но источник тех бесчисленных и досадных недоразумений, когда критерии одного искусства служат для оценок совсем другого. В одной системе координат не помещаются Тарковский и Джеймс Бонд, Куросава и Фантомас, Бергман и Клинт Иствуд. Это то же самое, что считать Эйфелеву башню Парфеноном-переростком. Доживший до 100-го дня рождения, кинематограф стал настолько разным, что анахронизмом становится попытка объединить под одним термином разбредающиеся в разные стороны искусство. Кино не умирает, а растет. Причем такими бешеными темпами, что его стало слишком много. Достигнув критических пределов, оно распадается на части. Это общий для всей массовой культуры процесс. Молодому телевидению хватало 3 каналов, выросшему – мало и 100. У кино та же судьба.
0: А какую судьбу предсказывают кино-специалисты? Профессор Кёнигсберг, считаете ли вы, как Сьюзен Зонтек, что с концом 20 века кончится и классический кинематограф?
4: Не знаю. В кино грядут такие перемены. Дигитальная техника, электронное воспроизведение изображений, виртуальная реальность, участие зрителя в создании фильма. Все это прибавляет так много новых компонентов, что предсказывать невозможно. Но в одном я уверен. Кино было величайшим искусством 20 века. И даже если это искусство потеряет популярность, оно, как живопись, останется навсегда для тех, кто способен его оценить.
0: Статья Сьюзен Зонтек, как бы сомнительны и спорны не были ее выводы, по сути, признание в любви. «Мы учились в кино, как целоваться, — пишет она, — как ходить, как чувствовать, как одеваться. Например, что плащ-дождевик, перетянутый ремнем и с поднятым воротником, элегантен даже когда нет дождя». Под этим признанием в любви может подписаться не одно поколение. Иосиф Бродский, например, в сонетах к Марии Стюарт писал, что Сара Леандр, игравшая в фильме «Дорога на эшафот», его в 1948 году с экрана обучала чувствам нежным. И мне хочется закончить передачу отрывком из этого сонета, маленьким ностальгическим гимном ленинградскому кинотеатру «Спартак». «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главная брюнет, там 2 картины, очередь на обе и лишнего билета нет». Говорит Радио Свобода. Вы слушали специальную передачу «Кино умерло, да здравствует кино». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Юродивые. Программа академика Александра Панченко из цикла «Русская религиозность». Эфир 28 марта 1996 года.
1: «Русская религиозность». Так назван цикл передач академика Александра Михайловича Панченко, подготовленный специально для нашего радио и записанный в Праге и в петербургской студии «Свободы». В первых 6 передачах цикла Александр Михайлович рассказывал о киевском князе Владимире, о выборе им веры и невесты, о первомучениках и о святом Феодосии Печерском. Сегодня передача 7-я. «Русские юродивые». Музыка, звучащая во всех передачах Александра Михайловича, уникальна. Это древнерусские песнопения и распевы, найденные в старинных рукописях и исполняемые хором

Среди монахов в игуменство Феодосия Печерского был Исаакий, Исаакий Пещерник, как его называли, и о нем рассказывается в слове 36-м Киева Печерского Патерика. Он был из богатых купцов, и вот стал, наконец, монахом. Ну, с ним нечто случилось, там бесы его прельстили, он заболел, стал расслабленным, ну, потом выздоровел и стал юродствовать. Вот что об этом говорится. И снова облегся он во власеницу. Феодосий, кстати, тоже носил власеницу. А на власеницу надел рубаху грубую и стал юродствовать. Он начал помогать поварам и трудиться на братья, и на заутренний приходил он раньше всех. А когда же приспевала зима и наступали морозы лютые, то и тогда стоял он в протоптанных башмаках, здесь в переводе, ну, это, конечно, слово неудобное, ну, в каких-то сапогах, скажем, без подметок. Так что часто ноги ее примерзали к каменному полу, но он не двигал ногами, пока не отпоют заутренний. И после заутренний шел он в поварню, разводил огонь, приносил дрова и воду и так далее. Ну и даже он на угли становился, знаете, вот такой подвиг юродства. Это первый из известных нам русских юродивых. Что такое юродство? Юродство – это христианский подвиг из разряда так называемых сверхзаконных, то есть не предусмотренных иноческими уставами. По латыни это называется «opera super erogatoria». Православный Восток знает нескольких юродивых. На Руси самым известным был юродивый Андрей Стареградский, ну, по житию, конечно, а самым известным не только потому, что это очень большое житие, так сказать, некоторый учебник по юродству, но и потому, что в славянском переводе, церковнославянском, он назван славянином, хотя в греческом оригинале он скиф. Ну, самое главное, что по нему учились юродцы. И почему юродство для истории, так сказать, русской души, русской святости, почему оно так важно? Ну, прежде всего потому, что уже вот к XIV, скажем, веку юродство стало только русским явлением. Католическая церковь вообще не знает юродивых. Ну, есть там один святой, на мой взгляд, самый замечательный святой западного мира, святой Франциск Ассизский, в котором есть черты юродивого. Достаточно почитать «Цветочки» святого Франциска Ассизского, чтобы понять. Но все-таки иностранцы, когда приезжали на Русь, начиная с XV века, с Герберштейна, и особенно в XVI, XVII веке, они с немалым изумлением изображали юродивых, потому что это для них было нечто непонятное. И более того, среди русских юродивых, причем очень почитаемых, были иностранцы. Вот, например, о Прокопии Устюжском, одном из самых наших известных юродивых, говорится, что он был из вот немецкой земли, местерского роду, то есть из рода какого-то магистра. И вот что он приехал по торговым делам в Новгород и здесь увидел красоту, так сказать, православия и стал юродствовать. Это правда или неправда, это нам, конечно, не выяснить. Вполне возможно, что некая легенда, ну, как, знаете, вот русские родовые легенды, когда Пушкины говорили, что их предок Радша был тоже из немецкой земли, знаете, хотя он, скорее всего, был Ратислав какой-нибудь новгородец. Да, или у Аксаковых тоже из варяжского рода, и так далее, и так далее. Но есть совершенно твердые сведения, что иностранцы у нас юродствовали. Например, был такой юродивый Иоанн Властарь или Иоанн Волосатый Ростовский. Он, видимо, был католик, потому что все время носил при себе латинскую псалтирь, и она хранилась в Ростове вплоть до времен святого Дмитрия Ростовского. Не знаю, куда она потом пропала. Вот. А Дмитрий Ростовский, кстати, был прекрасный латинист, так что, знаете, его не проведешь. Так вот, какой смысл юродства? Это очень подходит для русской души, для русских крайностей. Это, так сказать, человек оставляет все. Он отрицает прах богатства, вообще всякого достатка. Он от семьи уходит. Есть такие письма одного юродивого, сохранились 17 века, Стефана Нечаева, как он прощается
с матерью, с женой. Он как мертвец, он живой мертвец, потому что действительно отрицает этот прах земной суеты. И не надо думать, что это некое психическое заболевание. Конечно, какие-то заболевания были. Ну, скажем, тот же Исаакий Печерский, возможно, его и родство – это результат болезни.

на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете седьмую передачу из цикла «Русская религиозность», которую подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Сегодняшняя тема «Русские юродивые». Поет хор «Русские юродивые».

0: знаем примеры не только умных, но и образованных юродивых. Юродство – это мнимое безумие, самопроизвольно на себя налагаемое. Византийский патриарх Феофил Коккин написал житие своего учителя Саввы Нового, очень образованного человека, философа, богослова. И тот решил какое-то время поюродствовать. Вот он, юродивый, он ногой совлек себе одежду, ну, там его бьют всегда, юродиво, и вот пошел юродствовать. Ну, вот он перестал юродствовать, потому что подвиг юродства может сменить. И у нас есть такие умные юродивы, ну, например, вот один из учеников протопопа Аввакума, юродивый Афанасий, когда вождей старообрядцев арестовали в середине 60-х годов, кого сослали, кого казнили, и Аввакума сослали уже в Пустозерск. Ну, и он тогда переменил подвиг юродства на иночество, постригся в монахи, стал иноком Авраамием, стал главой старообрядческой общины в Москве, более того, хранителем старообрядческой, так сказать, нелегальной, по нынешнему говоря, библиотеки, и писателем, написал знаменитую челобитную, обличительную царю Алексею, такое сочинение «Христиано-опасный щит веры», а также и стихи писал. Это первый поэт-старообрядец. В общем, таких примеров предостаточно. Как себя ведет юродивый? Юродство – это своего рода зрелище. Если для многих подвигов христианских, православных или католических, все равно требуется одиночество, затвор, там, пустынничество, какое-то столпничество, то юродивый наоборот. Он, знаете, как актер. Это площадная фигура. И не случайно самый любимый русский юродивый Василий Блаженный юродствовал на Красной площади. Это же была торговая площадь. Его там и похоронили. Вот там кладбище было рядом с этим Покровским собором, который теперь все называют собор Василия Блаженного. На самом деле он есть Покров. И собор-то такой площадной несколько, такой вот он веселый такой собор. А, кстати, Василий Блаженный имеет и другое прозвание – Василий Ногой. И на некоторых иконах он действительно изображается ногим. Ну вот нагота двусмысленна, как все юродство двусмысленно, понимаете? Это вот очень как-то русское такое явление. Тут не поймешь, где добро, а где недобро. Потому что есть лжеюродство, притворство такое. Но нагота, что такое нагота? Это ангельская бесплотность, прежде всего. Ангел же ноги, не так ли? Яко бесплотен в народе пребывая. А с другой стороны, нагота – это соблазн и пагуба. И не случайно, скажем, вот в готической архитектуре ногими изображаются шуты и дьявол ногой. И поэтому паллиатив, так сказать, всегда нужна золотая середина. И родство изобретает паллиатив – это рубаху юродива. Да, он босиком ходит по снегу. Это действительно так, как на картине Сурикова. Все правильно. Там везут боярню Морозову через Кремль. Ее везли. Это тоже правильно у Сурикова все. Все правильно. Исторически верно. А что она так два пальца поднимает? Двуперстное крестное. Двуперстное, значит, сложение крестное. Это ведь она не их благословляет, а она царю грозит. Царь на переходах где-то смотряше, там, в дворце. Вот, ну вот сидит этот юродивый, все это совершенно справедливо. И мы знаем, что точно, вот был у Аввакума еще один юродивый, Федор такой, ученик. Потом его отправили, ну, в общем, на мизине повесили, так сказать, расправились, жестоко совершенно. Аввакум рассказывает, как они ночью, наедине с собой или со своим духовным отцом, Аввакум – духовный отец, то юродивый Федор, юродивый не юродствует, он только в толпе юродствует. И вот он говорит, когда он ходит, он же привык, знаете, а вот когда ноги в тепле отходят, вот очень больно это Аввакум пишет, и как качениями, вот об пол стучит, как качениями, так, знаете. Аввакум мог заблуждаться, но он никогда не унижался до лжи. Изобретается такой паллиатив для наготы. Это рубаха юродивого. Рубаха. Он носит рубаху. Это такое, как бы, платье, такое приметное платье, примета юродивого. Причем рубаха многошвейная. Ну, чрезвычайно интересно. Это, знаете, тоже актерская примета. Потому что юродивый между святым и лицедеем, все время между святым и лицедеем. Это платье Арлекино. Вот эти вот квадратики, это же лоскуты на платье Арлекино. По латыни центункулюс называется. Заплатка, заплатанное платье. Да, затем юродивый изобретает особый язык. Это язык жестов прежде всего, конечно. Потому что жест – это самое устойчивое, что есть. Речь может меняться, а вот жесты, они остаются, как правило, очень устойчивыми на протяжении многих и многих веков. Вот. Но тоже, конечно, жест не всегда понятен, и не все жестом можно выразить. И поэтому юродивый изобретает себе какой-то особый язык. Он говорит притчами и гаданиями, знаете, какими-то афоризмами, загадками, такая афористическая речь. Зачем-то все это делать? Ну, прежде всего, разумеется, он делает это для спасения собственной души. Вообще, это самое главное – спасение собственной души. Он как бы кается, отказываясь от земных благ. Он раскаивается вот в этом притяжении к земным радостям, понимаете? Символ же юродивого – это собака. Собака. Вот есть такой один греческий юродивый, Серпион Синдонит, когда он начал юродствовать, он что сделал? Дохлую собаку где-то на свалке нашел и за хвост ее притащил в город. И дети стали кричать: вот дурак, дурак, юродивый, юродивый дурак. Это одно и то же. Кстати, мы не случайно полюбили юродивого, потому что Иван Дурак – это самый любимый персонаж русских сказок. Он, кстати, ведь самый умный, в конце концов, оказывается. Причем ему нет аналогов в западном фольклоре. Совершенно нет аналогов. Значит, для спасения собственной души. Он как бы действительно вот отряс этот прах мерзких соблазнов, сытости и так далее. Ну, вот как вот поется в покаянном стихе: «Приидох лето моя». То есть прошли годы мои. Прошли годы. Вот такое, знаете, наслаждение жизнью, вот обольщение этими земными благами. Он, конечно, и народ поучает, юродивый. Это обязательно. Кстати, он шалует. Опять же, это актер. Причем это единственный подвижник, то есть, точнее сказать, юродство – это единственный подвиг, в котором дозволяется смех. Смех. Иисус Христос, как известно, никогда не смеялся. Наши предки за смех до слез налагали эпитимию. Вот когда на исповеди спрашивают, там часто был такой вопрос: не смеялся ли до слез? 3 дня сухоястия и там по 200, кажется, поклонов на день. Сухомятку, значит, 3 дня прожить и вот все время земные поклоны бить. Но это вовсе не значит, что православие – это такая аскеза, какая-то, о, упаси Господь. Знаете, это не секты разные. Православие – это духовное веселье. Жить надо с улыбкой, но громко смеяться нельзя. Даже еще святой Дмитрий Ростовский в своих наставлениях говорит, что, ну вот если что-то смешное увидишь, то не хохочи ты ради Бога, я так уж по-русски это передаю по-современному, а осклабься, осклабься, улыбнись. Жить надо с улыбкой. Он, значит, шалует. Он, например, приходит в церковь и там начинает молящихся чем-то там кидаться, понимаете, крутиться начинает. Почему? Почему? Для, конечно, человека несведущего это неблагочиние. Всюду уже должна быть пластика, там, молитвенное предстояние, как в церкви, коленопреклонение и так далее. Но ведь в церкви много ханжей, которые не молятся. Вот в житии Василия Блаженного есть такой эпизод, конечно, вымышленный, как он в церкви, значит, Ивана Грозного, там как-то пхаше. И когда тот его спросил, зачем он это делает, он сказал: потому что ты не Богу молишься, здесь же надо Богу молиться, а ты думал о строительстве твоего нового дворца на Воробьевых горах. То есть он наоборот, понимаете, побуждает благочестие. И народ, конечно, к юродивым относится с чрезвычайным почтением. Знаете, вот юродство как бы обеспечивает безопасность. Во-первых, так сказать, юродивый заходит в лавки. Это мы знаем, скажем, из воспоминаний такого очень умного англичанина, который был у нас при царе Федоре Иоанновиче, вот Джильса Флетчера, что вот юродивый заходит в лавки, ему все дают, понимаете, все дают. Никто не смеет отказать. И он как бы находится в безопасности. Хотя как бы, повторяю, как бы. Ну, вот как у Пушкина вот этот, знаете, очень хорошо написанный юродивый Николка Железный Колпак, которого он обличает царя, но которого нельзя трогать, потому что народ возмутится. И всякое надругательство над юродивым – это, конечно, нечто ужасное. И такие надругательства наступили только в новое время. Но юродство стало подвергаться преследованиям после церковной реформы Никона и царя Алексея Михайловича. И первый из страдальцев за старую веру, епископ Павел Коломенский, он перед смертью, согласно некоторым источникам, вполне, я думаю, достоверным, стал юродствовать. Я думаю, в частности, надеясь на безопасность. Но его как-то удавили, так никто толком не знает как. Но, в общем, как-то его убили, знаете, тихенько. Вот. Но все-таки это юродство в прямых ли формах или в каких-то иных формах, оно пришло вот и в Петербург, и здесь при Аннеанне их особенно преследовали, ну, во времена такого протестантского засилья, указы даже были, что вот с колтунами ходящих, потому что юродивые ведь и нечесанные, естественно, ходят, у него колтун в волосах, значит, вот их надо арестовывать, ссылать и так далее. Ну, ничего, потом при Елизавете послабление, опять какое-то православное направление, и Ксения Блаженная, и так далее, и так далее. И вот Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, что в 20-е годы уже студентом университета он видел одного юродивого. Вот здесь, на Петроградской стороне, где я сейчас записываюсь, он шел в университет, шел юродивый в рубахе, это была зима, босиком, все как полагается, с большим наперстным крестом. Дмитрий Сергеевич, о чем он до сих пор сожалеет, пошел в университет, а не за юродью. Да, так что юродство – это исконно, ну, не исконно, оно заимствовано, конечно, но ставшее исконно русским явление, которое пришлось чрезвычайно по душе Руси с ее крайностями.
1: На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко. Древнерусские песнопения и распевы, взятые из старинных рукописей, исполнял хор Россика. Над передачей в Праге работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой.

0: «Золотой запас свободы», перечитывая «Общее наследие». В серии «Писательская свобода» народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Эфир 29 декабря 2024 года. У микрофона Иван Толстой. «Писательская свобода». С самого начала нашего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов – литературную классику. Сегодня стихи трех поэтов, годами выступавших на нашем радио. «Писательская свобода». Иосиф Бродский.
1: Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гуна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты за тем, что жизнь одна – они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла. Тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретшей речи дар в глухонемой вселенной. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели стертый, и потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул.
0: Стихи Иосифа Бродского. «Писательская свобода». Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии. В нашем подкасте стихи Цветкова в исполнении Александра Филипенко.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели, Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди.
0: Стихи Алексея Цветкова. Писательская свобода. Лев Лосев не был сотрудником нашего радио, но четверть века его голос звучал в культурных программах «Свободы», и мы с полным основанием считаем его своим автором. В нашем подкасте «Стихи Льва Лосева» в исполнении Александра Филипенко.
1: Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии. Живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнания и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным. Развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон, дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя окоем, как Бродский, как скорее Боротынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел, и как пилась марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входила восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, увидеть Нив зеленое рядно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, не евший опрокинет там косушку. И я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет и в сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам, кто словеса, плетя витиевато, с глубоким пониманием описал лирическую жизнь дегенерата. Задавши студиозусом урок, берем газету. Глупая привычка. А, стишки. Конечно, уголок, колонка или сю-сю-сю страничка. По сеньке шапка. Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче польчуют нас в Рыг-Алловке? Угодно игонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушались. Спасибо. Как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там олух размечтался о былом, когда ходили наши напролом и сокрушали нечисть помелом, а эмигрант, отдаленный предок, деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский палиндром. Барин и раб, читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо. Там стелится слоист, сигарный дым, но там сидит словист. Опасно. До того опять допьюсь, что перед ним начну метать свой бисер. И от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Есть слово «истина», есть слово «воля», есть из трех букв «уют», и «хамство» есть. Как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству бормотать пустому. На слове «падла» мы подходим к дому. Дверь за собой плотней прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляй, поэт, пять скрюченных отростков, еще проверь цепочку на двери. Приветом обменяйся с Пенелопой, вздохни, в глубины логова прошлепай и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало, такое стеклецо, чтоб увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда», — сказал устало.

0: А что под Хлои секретаршами, а что бабью ее по Дзиковской и по праздникам кино с Целиковской.
1: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
6: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
7: Принято решение о проведении специальной военной операции.
6: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
8: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
6: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 5-й год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
5: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
9: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
10: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
9: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как

0: витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название «Алабуга» стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
1: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
0: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. «Алабуга» известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
2: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
0: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в «Алабуге» студентов. Так устроена в «Алабуге» система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью «Дел Реалии» мать одного из учащихся.
3: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты – 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные – это просто… Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
0: Сумма неустоек, по данным «Дел Реалии», составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама «Алабуги» у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником «Фасолька» рекламирует «Алабугу».
4: «Алабуга Политех» у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в «Алабуга Политех» вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
0: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы «Алабуги» не будет, но не потому, что раскаялись.
5: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
5: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на «Алабуге». Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
6: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что «Алабуга» привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
5: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
6: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен. Ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
5: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
6: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманы excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 19 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
6: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра — это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
7: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд, большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
8: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
9: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
8: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
10: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
8: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Ура! Ура! Ура! Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
11: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
8: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
12: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
8: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
11: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
8: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
5: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
7: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей, нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
5: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых, а во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей, насколько после вот этой игры можно, да, окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
6: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Да. Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, да. Веймарской республики, да, и так далее.
6: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле, намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда, команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представьте себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы, или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. Вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный все равно. Материал такой?
2: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, но... от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но... Кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, у которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? И если да, то в чем это выражалось?
4: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще в Латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительное. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
4: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
4: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
2: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня необычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
2: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин – все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
3: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
2: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищной. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все. Цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
3: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
2: Экологическая катастрофа к этому привела. история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
5: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
4: Вот здесь я работал, в этом доме.
5: Вот в этом доме, да. Вы работали, что, да, вы делали?
4: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму и ртуть. Трудно поверить.
5: Это были во времена студенчества или после окончания?
4: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно, ага, в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
5: Ну вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
4: конечно,
5: оттуда.
4: Тогда этого не было, да. Но тем не менее, понимаете, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
5: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
4: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. мы продолжаем беседу с Александром Генисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Она это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
5: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
4: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого, потому что рижанин – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
5: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
4: В Америке никто не растворился.
5: Русские плохо растворяются.
4: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
5: Да, конечно. Лет.
4: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
5: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу,
4: конечно,
5: в менталитете?
4: Вообще, вы знаете, это же целая история.
5: Ну, расскажите.
4: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Говорит: «Почему?» Он говорит: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». «Почему все говорят О?»
5: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
4: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они узнали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его... В эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
5: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
4: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
5: Соседи русские... американцы?
4: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, но их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что
2: мы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
3: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
3: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
3: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что, что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
3: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
3: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман прекрасный, Михаил, по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
3: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во что.
3: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
3: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это будет отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые делают, прекрасно знают, как ее делают.

0: Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «Eleven Past the Hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется Wave of Anzac The Journey. То есть там музыка из 2 фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть третья, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня. Ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The less useless, that's that, no more. Meet me at the door, it's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sad pig has had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs of pig, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness, a tick limb, a limp useless prick. Gone no need, when stiff useless, when needed limp. Rid me of the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One use is that, damn it all, useless thing. All machines designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute, worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку, она называется «The Defense», «Оборона», и она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны, то есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона, или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа «Гордза», возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп. Мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с «Номеро групп». Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номера групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар. И эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у «Аметиста» вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номера групп представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 1982 по 1992 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92-м году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Cavemen, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да. Рыжая блондинка из города Нью-Йорка. Солистку зовут Казу Макино. Она итальянка. Ее партнеры американцы, но итальянского происхождения. Отсюда и название песни, кстати, «Шури-шура». Это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Lona Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Все это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бенда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме Aliens под названием Astronomy for Dogs, астрономия для собак 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме The Aliens, уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется Live on the Moon, живьем на Луне, ну и, естественно, Setting Sun.

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное море». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, дрон и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Их там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараиса, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах

0: обширной, всеохватной трагедии русской революции и смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист. Рассказывает историк Михаил Талалай.
1: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
2: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, выездками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Но если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция, скончался в Ницце в 83 году. Французская Ривьера, но здесь не обошлось без Ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русские на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность. В Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
0: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней», — продолжает Солженицын, — «были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен». Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени?

0: времени, от военного. Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
1: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным, естественно, переписки, фотографий, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
2: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
1: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
0: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
1: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца князя большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. почему-то невыявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим. В союзе с британской разведкой другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
1: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала... Это, конечно, уникальный случай. Он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Туков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему это подполье могло сыграть важную роль? На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
2: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
1: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
0: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-Сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
1: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
0: В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
1: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 1917 года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!», кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты оторопелые тоже посылают его матом и говорят: «А пошел он», и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись: он бредет домой из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании: «Долой Отечество! Отечество — это позор». Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так: «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит: у тебя опять счастливое лицо. И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей». Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука — это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция — это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Баре, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
2: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
1: Это «Горькая истина» Леонида Кутукова. Вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги. Кремнёв под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе. Успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
0: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
3: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
4: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро Дельгадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро дель Гадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро дель Гадо от большинства произведений мемориальной литературы.
3: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро дель Гадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь, рассказывает Карлос Гарсия.
4: Энрике Кастро дель Гадо родился в мадридском районе Аргуэльес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро дель Гадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и Компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
3: Надо сказать, что Кастро дель Гадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро дель Гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
4: Познакомившись с биографией Кастро дель Гадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро дель Гадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанье в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством компартии.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
3: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро дель Гадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
5: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда, о Москве, и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
3: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро дель Гадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
4: Название книги Кастро дель Гадо говорит само за себя. «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро дель Гадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
3: В своей книге Кастро дель Гадо пишет:
5: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята Конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
3: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
6: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо беспрекрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес Ибаррии. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали, ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев. Cuando se le lee, tenía
3: siempre una idea más brillante que los demás. Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррии, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников. Так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дельгадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
3: Разочарование вызвало у Кастро Дельгадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
6: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль. La politica
3: a seguir, no? Кастро Дельгадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
5: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последняя, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
3: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
5: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
3: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
6: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы Гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
3: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
5: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – Майн Кампф, у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается. Аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
3: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга в рядах Компартии.
6: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
3: 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с Компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Добрый день, говорит радио.

0: иен стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
1: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы, с каждым днем все более тупиковый.
1: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот как... Вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
1: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
1: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
1: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
1: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали.

0: у них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящим, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
0: Да, у них целый жанр. Вот у меня сейчас выйдет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написано о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство, они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
0: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, так далее, так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, и, наверное, есть интересы в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
0: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю с 22-го года. Все, ну, да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный, а результат никакого. Ильмурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
0: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен, это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка, это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные, там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
0: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионов человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
0: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические, они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию, они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
1: Ага.
0: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально-оппозиционный такой, так скажем, национал-патриотической?
0: Да, да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
0: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочих радостей. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой и попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
0: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
0: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот, ну, да. Единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевные,
1: ну, эмоциональные, да, силы, да, и так далее. Понимаю.
0: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
0: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
1: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
2: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, специфическая психическая организация, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое. Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет, для всех остальных. Это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак в вскрытии переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
1: Ничего так, что, себе, я даже не знаю, есть как бы это этому подтверждение, что это они действительно...
2: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась, я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось, как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году, так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
1: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
2: да, зона контроля,
1: со стороны.
2: Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
1: Что с ними будет в различных сценариях, ну так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
2: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армиях, сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
2: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организации, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них, образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набирает, набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделали в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, который да. происходил. Вот. Но так, подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да. Но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
2: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
2: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная... как мне кажется, миссия вагнеров как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
2: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Угу. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
2: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
2: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде. Хорошо,
2: это...
1: а что... Да,
2: это нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
2: Классический русский национализм сейчас присутствует в участии военкоров, вот вопрос, в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов, там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
2: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
3: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
3: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотарева есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы, вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
4: «Войну гражданства».
3: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
3: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
3: это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
3: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
3: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта, как бы, короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная. Ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо, господин Мединский.
1: Ну, вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство... ну, так скажем, серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
3: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили... Собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там, «Да, здравствует смерть!» Я не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симу
3: и вот, собственно, говоря, да, абсолютно, абсолютно, да. Да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг. И у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал. И он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонова, конечно, да. Как же Лимонов-то, да.
3: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным, высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
3: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции ЛАЗ. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов, это была такая тема тоже в 22-м году, наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке, завалены
1: продукцией, вот, да.
3: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александр Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчинствия.

0: подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешковской района». Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсон

0: персона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
1: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
2: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
1: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
2: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
1: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
2: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
1: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
2: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности, и это может быть кто угодно, такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации, а в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
1: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
2: Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик. И всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
2: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию, даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало, это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находится вот в этом статусе инкоммуникада, без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная, еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
1: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
2: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены доказывают, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
1: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нету информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
2: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
1: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
2: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
1: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении, или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
2: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевских конвенциях, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
1: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
2: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
1: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
2: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Но и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
1: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
8: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
9: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
10: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
12: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
13: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
14: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
15: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
17: Добрый день.
16: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что... Я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
17: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь. что много людей, особенно молодых людей, особенно новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике, можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии, это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
16: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
17: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменять твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
16: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
17: Мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. Потому что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
16: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
17: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
16: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
17: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна, но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставка налога не так уж и важна. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
16: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
17: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
16: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
17: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят, стратегия. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет: нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
16: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
17: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают в каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг. И, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
16: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в Демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
17: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
16: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
17: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестки. То есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии. Он центрист на всем американском спектре. И энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло. И также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
16: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
17: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
16: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют.
17: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
16: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
17: Мы этот закат не сказывали в нашем...
16: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер... налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
17: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы все по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры – они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев, про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дыма уловить, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
16: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
17: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
16: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
19: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
18: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
20: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины.

0: расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным медиазоны, речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
1: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
0: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
2: Наш дом признан аварийным.
0: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации

0: за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
1: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
0: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсаций после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Она идет в связи с нашей студией, юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
3: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
2: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
3: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по особенному, ну, либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
2: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
3: То вы правы. Да,
2: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
3: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
2: Да, конечно.
3: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустил Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
2: Ладно, тут тоже могут быть так спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
3: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
2: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
3: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
2: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
3: Но непридуманное, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
2: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
3: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан с тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
2: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
3: На солдата, который нажимал эту кнопку.
2: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прям это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
3: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
2: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизни оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда. А все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
3: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
2: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
3: Я бы даже назвал это подачкой.
2: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
3: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
2: Ну, можно попробовать в любом случае.
3: Но попробовать стоит.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
4: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
5: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
4: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. в автозаке ко многим применяли электрошокер.
5: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
4: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок. Закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться и вообще как-то овер-реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять, и его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница, всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? То есть они там призадумаются хоть немножко? Может быть, извинится кто-то?
3: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
2: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. И, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
3: Да. Они как бы посылают сигнал, что для них это нормально. То есть ничего нового не случилось. Я не знаю, насколько это уместное сравнение, но российскими руками убивают людей в соседней стране, и для них ничего нового, что бьют этих же людей внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это для всех уже норма.
2: К сожалению. Вы знаете, я хочу в заключение о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, что, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
3: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой, но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись и дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейский предполагает, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот. Но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
2: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: По
4: партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со 2-го раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
5: Вы возражаете?
6: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
4: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
7: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
8: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
4: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отвечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
9: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть Конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
2: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
9: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления там, на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
2: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
9: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единороссов в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
2: Коновалов это руководитель?
9: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
2: Протестным голосованием.
9: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждином в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да? Он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия жуликов, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
2: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
9: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит, но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать, причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
2: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
9: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
2: Понятно,
9: чтобы потихонечку пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
2: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, началась. Как начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
9: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
2: Привлекает внимание.
9: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надеждину, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
2: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели. И это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?

0: Греческое.
1: А как это связано с мемориалом?
0: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы и позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане, монтировали, например, собирали про Coral Nair, фильм про Collateral Damage в Чечне, про Наталью Устинирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
1: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
0: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: И в этом же эпизоде есть Лана Устинирова, дочь Наташи Устинировой. Но люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Устинирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
0: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Устинировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм всего не вместил. И даже из Ланы Устинировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует, точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
1: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, конце концов.
1: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену.

0: Но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом.
1: Да.
0: Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев, и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
2: Ну, вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрей Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
2: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документальное. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд, в России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы, в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
2: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс-работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
2: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райот». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
2: Никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и концерты регулярно дает.
2: Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райот». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
2: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
2: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
2: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
2: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
2: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ, которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении «пусть сера» в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, но не так, не
1: как сидел. Вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда было. Не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть чего-то удалось. Нет, но у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь, и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но
2: мне кажется, что
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит: «В России все будет плохо».
1: Он говорит: «Россию может спасти только чудо». Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
11: Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
17: Марго, тебе спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
18: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек. Просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей. Вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было из огня-то в полымя.
16: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
19: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик — говно», и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха. Перед этим была трагикомическая сцена летом 18 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. «Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете».
16: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
5: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
16: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
20: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее на вертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение, и что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется, хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так! Это все совершенно не обязательно! Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус! На это смотреть больно!»
16: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
19: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком, серьезный риск доноса Креснику. Может в этот раз и не простить.
16: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
5: О, сенсация. Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
16: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
2: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране пятый год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
16: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
19: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль, и там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Ларины, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву и тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
16: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
20: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
16: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
2: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно, но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
16: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
20: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек, а они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад, те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг Собчак или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря, но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
16: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
1: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам Табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью Ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, Табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а скорее всего сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
16: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
2: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
16: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
0: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
16: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
21: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно. Помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
16: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
2: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносит с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
16: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждина, скорее всего, придется уехать.
20: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот… Арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
16: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
1: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности, и пока есть возможность, уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из «Яблока», 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
16: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
1: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
16: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
21: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
16: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
2: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально, но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
16: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
21: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
16: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
2: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
16: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или

0: глубокой кардинальной реформой всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты, типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
1: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих двух улиц Константиновки.
0: Ну, этого мы с вами не можем знать.
1: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
0: да,
1: каналов?
0: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
1: Как, вот я, когда она сложилась в таком виде?
0: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, так сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
0: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы, настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
0: Да, у них целый жанр. У меня сейчас выйдет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
0: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта.

0: Поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
0: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, что да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков, и что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке, более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
0: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
0: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
0: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зэтники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что значит все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И их, они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
1: Ага.
0: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
0: Да, да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
0: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, что, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
0: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, и это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы про это, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показал нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика Единой России, насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
0: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот, единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282 статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами верховного главнокомандующего: «Зачем вы врете нам?» Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевные,
1: ну,
0: эмоциональные,
1: да,
0: силы,
1: да, и так далее. Понимаю.
0: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
0: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот, как бы, этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
1: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
2: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфической психической организации, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот, скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее. Но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
1: Ничего себе, я даже не знаю, есть как бы это этому подтверждение, что это они действительно...
2: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
1: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
2: значимые со стороны. Зона контроля, прикорма, влияния, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
1: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
2: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже в среде Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот, значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать. Поэтому как бы вот обещать много может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированные, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнер, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать, вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы, и представляют ли какую-то организационную силу?
2: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сыну Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но так, подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот, поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот, либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
2: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
2: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная... как мне кажется, миссия Вагнеров как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран советского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
2: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику. Классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
2: Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот. Поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических КГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
2: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде. Ну, хорошо, это... Да.
2: Это нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на 5-м году войны?
2: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот вопрос, в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
2: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Zoom. А к нам по Zoom присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
3: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
3: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия, понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзии ей, да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да, но, собственно говоря, это говорит о многом, то есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
1: «Войну гражданства».
3: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
3: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
3: религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: я вот помню ее уже очень много лет, да.
3: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которые у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано. Там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром. Ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
3: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каких-то, в каком-то нон-фикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да, но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, даже вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Манн, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
3: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть», да, там «Да здравствует смерть», я да. не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симу вот, эрте»,
3: да. Да, абсолютно, да. Абсолютно, да, да, абсолютно. Угу. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, журналистов. И у Ги Дебора он звучал. И он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонов, конечно, да. Как же Лимонов-то, да.
3: Но он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности, это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь, потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры, даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», но зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура... обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры. То, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
3: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции лаз. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, и завалены, понятно, по полке, завалены...
1: Продукцией, да.
3: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
4: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
3: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
5: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
3: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
6: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
3: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
7: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
3: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
8: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
9: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
3: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
10: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот вас бы прямо на оператора БПЛА, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне 20... в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня? Я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство. У меня грузинский номер телефона. То есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть,

0: закройте дверь! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
1: Знаете, что вам задом не дал?
0: Вы специально!
1: Нет!
2: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Крестили бусификацией, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет «Новая газета Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинична до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист-правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
3: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
3: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычно работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
2: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
3: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же,

0: чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
1: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
2: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
3: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
2: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
3: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
4: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней. Вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
3: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
5: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
6: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
5: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
6: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
5: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
3: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
7: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
3: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
8: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
3: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
9: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал. Такой вот и чумазый, получается. Вещи поклевки.
3: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
10: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
3: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
11: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
12: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
3: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
13: Но в феврале 2022 года произошло, вы сами знаете, что. И Вы знаете, в этот момент, вот вы не можете даже себе представить, у меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось, и это уже было не починить.
3: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
14: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
3: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
15: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
3: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
16: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
3: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
16: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
3: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
17: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
3: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджив Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджив, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
18: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно что-то придумать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане, а в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали добро пожаловать в Казахстан.
1: А вы действительно отслужили срочную службу?
18: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
1: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
18: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
1: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
18: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя я просто, ну, пришел за приписным.
1: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
18: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
1: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
18: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей. Но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
18: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
19: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько, сколько приходит, столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или Страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы.
20: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
21: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
20: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Да, у нас есть бензин! На 2 226 2 900 300 400. Мы богаты! День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
4: Спокойно, но это ни о чем разговор, я думаю, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Да, повторите. Война.
2: Да.
3: Это не наша
2: Скажите,
3: война.
2: Скажите, пожалуйста, президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
5: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас в мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
6: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
7: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
8: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
9: Да не убьет.
10: Я правда тревожусь.
9: Тань, нам с тобой, честно, вообще некуда бежать сейчас.
10: В церковь.
9: Я боюсь, там тоже небезопасно.
11: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
12: В Крым.
11: Почему именно туда?
12: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
13: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что.
11: Это наша родина.
14: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
15: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
15: Это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации в обществе. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты – есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там, сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными, такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было, и маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
15: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
16: Троекратное ура.
17: Три. Ура! Ура! Ура!
18: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья и север.
19: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
20: Войны, санкции, но экономика-то развивается. Все стабильно, даже внутренний рынок растет. И благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
15: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления. Там в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет, понимаешь, что все пошло не так, что все так хорошо шло, и вдруг все покатилось. Поэтому, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
0: То есть правильно ли я понял, то есть одним словом, обманываться рад?
15: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
21: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
21: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
21: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
21: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
21: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
21: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
1: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
4: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
1: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
22: Стояла! Ты стояла бы!
1: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
23: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
24: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
25: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
26: Что, пришли посмотреть?
27: Как? Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
28: Вот люди стоят.
27: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьево Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
2: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
3: Мам, я еще половину пути не прошел.
2: Как дойдешь, дай знать.
3: Хорошо.
1: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
5: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
1: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
6: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и всего остального.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
6: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
6: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел, одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
6: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, Удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная цена за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
6: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да. Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%, да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да, производство цемента, там, минус 22%, ну и так далее, да. То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
0: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
6: Ну, как я понимаю, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. Понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
0: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-радио «Свобода». Увидимся через неделю.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «серф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «La Luz», без названия. И с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется «Клезмер Иш», то есть как бы «клезмерообразная». Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбомом «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

приходится Себастьян Каунс, он же Той, и альбом «Ваганден». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Кароли Серепес. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Кароли Серепес взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Кароли Серепеса.

Carlos Serapis, это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik», «Ночная музыка». И последняя работа Serapis называется «The Sold Girl», «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Шарли Серепес из Венгрии, альбом «The Salt Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in my heart» — «Дыра в моем сердце».

«Газель Твин», «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on.

«This is a photograph» пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Ship, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Ну, в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

«Stealing Ship» и «Радиофоническая мастерская», альбом «La Planète Sauvage». «Stealing Ship» — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон велка вименькин».

Пелка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день – это группа из Белграда, из Сербии, называется «Naked», то есть «Голая», «Квартет», «Ритм-секция», плюс «Скрипка», плюс «Тенор-саксофон». И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберите все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карл Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм,

0: за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
1: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Pussy Riot», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Pussy Riot». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции «Pussy Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Ну, никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Pussy Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается.

0: черном таком покрывале, и в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать. Но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, с там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках, в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «2 месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление, отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: да,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть и рает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, о чем мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не
1: как все сидел. Вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
2: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
0: Куда было. Не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
1: Да.
2: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, но у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь, и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
2: Олег Орлов говорит в вашем фильме: «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
1: Я думаю, что да, но...
0: Мне кажется, что...
1: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
1: Он говорит: «Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо».
2: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой
10: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
17: Добрый день.
16: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
17: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, так если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальная крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать, но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
16: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». И другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде спорта, споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе». Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
17: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле, что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает, и в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы, и просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
16: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
17: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые в этот день говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получают через 5 лет, как было в Советском Союзе.
16: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
17: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
16: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
17: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна, но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
16: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
17: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за два года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
16: А может это означать, что через два года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
17: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
16: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
17: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, не подходящий левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы видим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратеги, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата, в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы был, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
16: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
17: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло демократической партии, она движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которые просто давят свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
16: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требованием социализма.
17: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке, то есть он просто по меркам демократической партии, он правый внутри демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александру Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились. Она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
16: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
17: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36, 38?
16: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот постепенно и центреют.
17: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
16: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне...
17: Мы этот закат не сказывали в нашем подкасте.
16: Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
17: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прям скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы все по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев, про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
16: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
17: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, и не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
16: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на...
18: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
19: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
18: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
20: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
18: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
21: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
18: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
22: Занятие спортом или юмор. Считается юмор, броня, характер.
18: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
23: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
24: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва.
18: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
25: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
18: Программа «Грани времени». Итоги недели. С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот вас бы прям на оператора БПЛА, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Ну, запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне 20... в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня, я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство, у меня грузинский номер телефона, то есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер в ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться, с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
3: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы проклятые! Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
7: Знаете, что вам задом не дал?
6: Вы специально!
7: Нет!
3: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко крестили бусификацией, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращает в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинична до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист-правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
8: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
3: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
8: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
3: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
8: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычно работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
3: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
8: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
3: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
9: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
10: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
9: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
10: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящая в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
11: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней. Вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
10: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
12: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
13: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.

0: Рез был не запланирован, он был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
1: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
2: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал, такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
1: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
3: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
1: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
4: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
5: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
1: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
6: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
1: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
7: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
1: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
8: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
1: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
9: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
1: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
9: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
1: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
10: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
1: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
11: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджив Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджив, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера.

0: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно что-то придумать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клипы здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
1: А вы действительно отслужили срочную службу?
0: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
1: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
0: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
1: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
0: Да, я не рассматривал, это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию. Хотя просто, ну, пришел за приписным.
1: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров ФСО Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
0: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
1: Скажите, Санжив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
0: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей, но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
0: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2 через 2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санжив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санжив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
2: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько, сколько приходит, столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет, экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации – до сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, «Единая Россия» стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
3: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
4: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
3: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2 226 за 900 300 400! Мы богаты!
2: День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
3: Кто напал на Россию?
4: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
3: Это демагогия.
5: Спокойно. Это ни о чем разговор. Я думаю, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
3: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
4: Да, повторите, это не наша война. Это не наша
3: Скажите,
4: война.
3: Скажите, пожалуйста, а президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
4: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
3: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
6: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
7: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
8: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит, тем более сколько бы ни бомбили, все не разбомбят, на всех хватит.
9: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
10: Да не убьет.
11: Я правда тревожно.
10: Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
11: В церковь.
10: Я боюсь, там тоже небезопасно.
12: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
13: В Крым.
12: Почему именно туда?
13: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
14: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что.
12: Это наша родина.
15: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
16: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
16: Ну, это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации в обществе. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было, и маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
16: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
17: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья и север.
18: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
19: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
16: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ну, ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
0: То есть правильно ли я понял, то есть одним словом, обманываться рад?
16: Да.
0: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
20: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
20: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
20: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
20: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
20: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
20: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
1: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
21: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
1: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
22: Стояла! Да и стояла бы!
23: И чё ты,
1: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
24: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
25: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
26: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
27: Пришли посмотреть?
28: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
27: Вот люди стоят.
28: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лангольеры
2: из голливудского фильма по книге Стивена Кинга.
1: Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
3: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
4: Мам, я еще половину пути не прошел.
3: Как дойдешь, дай знать.
4: Хорошо.
1: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
5: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
1: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
6: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
6: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроений.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
6: Он не катастрофический, этот эффект усиливается, безусловно, но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
6: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо большие издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
6: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит. Да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%. Да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%. Да? Производство цемента там минус 22%. Ну и так далее. Да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
0: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
6: Ну, как минимум, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
0: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень, очень интересная особа. Думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «серф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне, вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «La Luz», без названия. И с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется «Клезмер Иш», то есть как бы «клезмерообразная». Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбома «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той и альбом «Vagantan». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Кароли Серепес. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Кароли Серепес взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Кароли Серепеса.

Carly Serapis, это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik», «Ночная музыка». И последняя работа Serapis называется «The Sold Girl», «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карели Серепес из Венгрии, альбом «The Salt Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in My Heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку.

«This is a photograph» — пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка — Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы «Черри Глазер», которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze» — «Сжатие». И вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я бы назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Ship, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Но в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

Stealing Ship и радиофоническая мастерская, альбом La Planète Sauvage. Stealing Ship — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон велка вименькин».

Элка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами, пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Гвоздь. Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
7: Марго, тебе спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы ты тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
8: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
6: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
9: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний мой разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
6: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
10: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
11: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда тут хотелось бы понимать за что» и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее вертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение, и что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется, хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так, это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус, на это смотреть больно».
11: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
9: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса Крестнику. Может в этот раз и не простить.
11: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
10: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага. А потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух, и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки».
11: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
12: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжает существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
11: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
9: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву. И тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
11: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
5: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились. Это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
11: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
12: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. Она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
11: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
5: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как...

0: наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря, но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
2: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и, думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковите и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
3: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина

0: держали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
2: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
3: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно. Помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
0: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
4: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру. И честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет. Но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
5: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности, и пока есть возможность, уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из «Яблока», 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте свои обнадеживающие фамилии, мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
5: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда нехотя, высказался Александр Невзоров.
3: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней. Во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
0: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
3: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
0: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
1: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, что, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
0: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». Другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде споров споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе. Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
1: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле. Что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает. И в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е и 70-е годы. И просто он как-то так, даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
0: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
1: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его, очевидно, боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не то, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях, и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
0: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
1: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
0: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, как, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
1: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там ВВП на душу населения на 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково там, каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
0: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что это речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в таком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
1: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Палате представителей и в Сенате, и это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
0: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года, и там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
1: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Там могла, она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги, но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или там, экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии, и очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
0: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
1: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас Демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно, неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы увидим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратегии, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль-Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
0: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к ее поражению на всеобщих выборах. Вы согласны с этим? В этом есть?
1: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичиган Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
0: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
1: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам Демократической партии, он правый внутри Демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри Демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Ну, есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александру Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Там, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились, она поменяла риторику во время последних избирательных кампаний. Она популярный человек. Она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от Демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
0: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
1: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36-38.
0: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот. Постепенно и центреют.
1: Постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
0: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне.
1: Мы этот закат предсказывали в нашем
0: подкасте. Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
1: Это, конечно, в термине президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность. Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативно, брали бы всего по 5%, это было бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек на 40, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, то потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
0: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
1: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про которую про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них, как бы, по сравнению с их дедами, нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
0: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на...
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафон» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения двух срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
5: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а по другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
7: Атака дронов, пожар, трое погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
8: Наш дом признан аварийным.
7: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
8: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
7: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсаций после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
5: программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
9: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождение от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. А в то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. А, так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
5: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиль, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
9: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. Для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего, возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению особенно. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
5: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
9: То вы правы. Да,
5: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
9: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
5: Да, конечно.
9: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
5: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
9: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае

0: даже сказал скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ, оно же обороны, а не нападение, да, не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос. Насколько законно они действовали? Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такое убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
1: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
0: Но непридуманная, скажем так. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке, действительно, этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину, кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
1: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
0: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
1: Да, где было еще предварительное какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
0: Солдата, который нажимал эту кнопку.
1: Да. Но не увидели там состава преступления,

0: И при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военная ситуация, ни то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
1: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
0: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизни оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 000 000 рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно, 1,5 миллиона, но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну не знаю, там жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
1: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
0: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
1: Я бы даже назвал это подачкой.
0: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
1: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
0: Но можно попробовать в любом случае.
1: Но попробовать стоит.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Вот. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой, а меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех и, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
2: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять. Его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований. Там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать на административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
2: Их унижали еще, оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
3: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского — это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
2: А вот

0: границы. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка, и по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Ну, просто потому, что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Вот, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Ни от МВД Московского, ну, управления Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
0: Да, ну, они как бы посылают сигнал, что для них, ну, это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, ну, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но как бы российскими руками убивают людей в соседней стране, как бы, и для них, ну, ничего нового, что бьют этих же людей, как бы, внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это как бы для всех уже норма.
1: К сожалению, вы знаете, я хочу в заключение вот о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, что, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
0: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой. Но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. И, например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейский предполагает, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя, ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет.

0: Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
1: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
2: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
3: Вы возражаете?
4: Да. Там, сейчас мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
2: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках – за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблоко» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблоко» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма. Но тогда, цитата, все обошлось. Ранее в декабре 2025 года за пост фотографии оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинение по экстремистской статье лишает потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом. Аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
5: Задача простая – вывести меня из игры. Не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
6: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
2: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? Пятый год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
3: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
1: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
3: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа, и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно – эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
1: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 2018-2019 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
3: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампании ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек на, ну, с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 23-м году. Выйдя, победил снова Единоросса в очень конкурентной кампании. Но в 2018-м это не была яркая кампания.
1: Коновалов это руководитель?
3: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
1: Протестным голосованием.
3: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждином в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
3: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит, но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность сконцентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать, причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету?
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить?
3: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации, тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно. Чтобы потихонечку пришли только
3: те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметна, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, началась. как начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит и ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
3: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знамением.
1: Привлекает внимание.
3: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь, я непредсказуемый, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «Surf Noir». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет, и вот четвертый альбом их вышел, называется просто «La Luz», без названия, и с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется «Клезмер Иш», то есть как бы «клезмерообразная». Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбомом «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той, и альбом «Vagantin». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Károly Serepes. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто». Играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян. Ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку. Но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Károly Serepes взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Károly Serepesa.

Paralysis Therapies. Это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik», «Ночная музыка». И последняя работа Therapies называется «The Sold Girl», «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает 6-летняя Лила Равей.

Карли Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-ЛП под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in My Heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England» — «Глубокая Англия». И это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix». То ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку.

«This is a photograph» пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная, биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Ну, в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру дрим-поп, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

«Stealing Ship» и «Радиофоническая мастерская», альбом «La Planète Sauvage». «Stealing Ship» — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон велка вименькин».

Пелка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
7: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
6: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
8: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
6: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
9: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
6: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
10: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
6: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
11: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
12: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
6: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
13: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.